0: Radio Ascoli Night.
1: Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо.